карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, на екскурзію Комравцу. Карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти, карамти,